0: 94 Beat.
1: Your day, your beat.
2: Check, check. Check, check. 7-6. Слушай. Зеко. Сибештат. Калс, Роман, Йенс, Вилишт.